0: Аз тум ква ви!
1: И зен вади сам ни нюфа на том сиета социологи, на напакифтове, андо цикя, а нуката секули, фам пюфана на танца, ам нуе фифандасен ам тани. Сатия, цапанай, фан фифандасен цикя малагаси ам тани, де фифандасен на улла, панзиф, спак, смбатипака не ни арен вонаджанаари зен но фифандрасатсика фа тси мака ти мамерина мандрака кетиньо ласа сопта фангалана арена фотсиньо Мадагаскара сы фангалана ни сосиньо мамы де ва авео ласатсика зай зany но де io заватра махазо ни фиренена io тсы мампандреритреритра фиетреретана де ое а Андау, Анцуйна, фильм Фетеретан Пиарабелли, сами нуван бабин, уан Мадагаскар. Фарайзонум туи, ти андува дезак, занатсике анкетин, сентарена карапицу. Айо, дезака ара пивелуман, си дезака ара кулцайн. Зайн миандетсике, рас дензо, мануван фумба, фифандрасатсике Мадагаскара, цу фифандрасан панзиф, Манзифа футун, фафифандрасяна нашу тима малсу, мазава уаз, он атфирамуна мисфонан тимрара, мисфонан тималал, мисфонан панарадиндран, фа мисчу нюламрара. Риулру, сказнулру мис, на девитяз. Де ити антитизан, миантифам цикарета, земрара, Анти Мадагаскар ти, сатия аметрака лува су, уанзанака кетини, сентаранака рампицу, ари амне лалани ирпана, син фим фетеретана уи, мону валбабена, амлай нуси, сатия на итасу, тя верн, нсу.
0: Шота тумку ла, шота тумку вави.